0: Из 10 я выбираю одного. Мечтаю о нем. Увлекаюсь.
1: А потом?
0: Выбираю другого.